Щось ви будьте високими, не жалейте ни пуль, ни гранат, и себя не щадите вы. И все-таки постарайтесь вернуться назад. Ах, война, что ж ты подлая сделала, вместо свадьбы

подметали плаху. Солнце шло сторонкою, да время стороной. И хотел я жить и умирал, да сослепу со страху, потому что я не знал, что ты со мной. Как ветра осенние заметали небо, плакали, тревожили облака. Я не знал, как жить, ведь я еще не выпек хлеба, а на губах не сохла капля молока. Как ветра осенние, да подули ближе, закружили голову и ну давай. Да я сумел бы выжить, если б не было такой простой работы жить. Как ветра осенние, жали, не жалели рот.

куда важнее, для чего родился. Как ветра осенние черной птицей голосили, а ты откуда взялся, богатырь? Жить и умереть в России, если бы не было такой земли, Сибирь. Как ветра осенние уносят мое семя, листья воскресенья, до свисточки весны. Я хочу дожить. Хочу.